0: момент. Или что каже наш народ? Building, coloring,
1: inspiring. Ми смо уложили много времена, да бисте га ви имали више. За вас смо практично упаковали све под конац. Нарезал Златиборац.